говорит ночас, как и всякие ночи, полако се бы угасли камане и задний влак.